0: Пресс-рейми. Гоблитнут ткуми дро. Да чуэн гагасвулт райбечнеба прессис курцлэмсэ. Тавари тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресс-рейми. Гоблитсам шоу дрэс. Ацца-ацца датхут бичутсэ. Гэдмэ он.